0: Hver dag sender vi lokale nyheder til dig. Lyt med hos Amager Radio 103,4 FM.
1: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник»,